0: Есть мертвый,
1: протяжка.
2: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
3: Every hit, a memory. Dance Anthems Radio.
4: Stand by. The hits on the way next.
3: On Dance Anthems Radio.